101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

она мою рубашку временно. Искра постижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

поглядел. Всюду паху со службы, как будто на свете одни. Сторожа и собаки, идешь, никого не заметишь.

сегодня чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: С добрым утром.
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян iPhone, контактный номер телефона 20 040 548. В центре города, в районе Венебас-Намс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный. Контактный номер телефона 26 325 572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи. Контактный номер 28 205 562. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли наш...

0: Точное время 8 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В Латвии многие водители уже давно переобули машины с зимней резины на летнюю. Но после сезонной замены важно не просто убрать колеса подальше, а правильно их хранить. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы о том, как сохранить зимние шины до следующего сезона. Автомеханики отмечают, что неправильное хранение может испортить даже хороший комплект шин всего за несколько месяцев. Поэтому важно помнить. Если шины хранятся вместе с дисками, их лучше складывать горизонтально друг на друга. Если резина без дисков, хранить ее нужно только вертикально. Нельзя оставлять шины под прямыми солнечными лучами. От этого резина пересыхает и трескается. Перед хранением колеса нужно хорошо вымыть от грязи, соли и дорожной химии. Что касается помещения для хранения, то оно должно быть сухим и прохладным, без сильной жары и сырости. Специалисты также советуют раз в месяц немного менять положение шин, чтобы резина не деформировалась под собственным весом. И, конечно, не стоит хранить колеса на раскаленном балконе летом. Помните, что от состояния шин напрямую зависит безопасность на дороге. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваш автомобиль будет всегда готов к любому сезону.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 16 мая, на протяжении всего дня в Даугавпилсе погода будет переменно облачной, а ближе к позднему вечеру высока вероятность осадков в виде дождя. Ветер южный в порывах до 8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

есть, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия-Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Только до конца этой недели. В Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. gentarumebelos.lv.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
5: 2-400-881.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян iPhone, контактный номер телефона 20 040 548. В центре города, в районе Венебаснамс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный, контактный номер телефона 26 325 572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи, контактный номер 28 205 562. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: Почти каждый последний день рабочей недели на радио «Алиса Плюс» программа «Диалог с городом». Что-то хотел сказать, такое красивое не получилось. Пятница, друзья, на волнах радио «Алиса Плюс» программа «Диалог с городом». И сегодня у нас в студии председатель комитета по образованию, культуре и социальным вопросам Даугавпилсской думы Ливия Янковская. Здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
2: Меня зовут Сергей Карасеев, и в ближайшие полчаса я буду задавать вопросы Ливии. И вы также, конечно, можете задавать вопросы, что касается образования, культуры, социальные вопросы, ну и другие городские вопросы, которые вас интересуют. Ливия постарается на них ответить в ближайшие полчаса. Телефон студии 654-2530. Этим летом в Даугавпилсе вновь будет реализована организованная самоуправлением программа занятости молодежи. Насколько большой интерес у молодежи к этим программам?
3: Да, уже приближаются летние каникулы, и, безусловно, одни думают о том, как лучше отдохнуть в летний период, но у нас в городе есть большая часть учеников, которые желают поработать, ну, в первую очередь, чтобы заработать денежку либо на что-то такое, которое родители не могут купить, либо помочь своей семье. И интерес, конечно, очень большой, и мы в городе не можем, как всегда, даже обеспечить все эти заявки, но, тем не менее, городское самоуправление в этом году также организовывает летнюю занятость детей. И в этой программе могут участвовать дети в возрасте с 13 и подростки до 19 лет. Эти все ученики должны быть зарегистрированы на территории нашего самоуправления, то есть декларированы. И, конечно, есть

0: особые условия этой программы. Но в первую очередь те ученики, которые у нас претендуют на работу, и возраст которых 13-14 лет, для них у нас создано более 350 рабочих мест. Они смогут также подработать где-то. Ну, а для более старших учеников, это в возрасте с 15 до 19 лет, это почти 1080 мест. Как вы понимаете, это очень большое количество. Но даже вот этого большого количества, к сожалению, не хватает. Желающих поработать очень-очень много. Ну, а какие же условия? В этом году самоуправление усовершенствовало условия. Ну, все ученики, невзирая на возраст, смогут работать в течение 4 часов в день, и они смогут работать по этой программе в течение 10 рабочих дней, и оплата труда за 1 час будет 5 евро 30 центов до уплаты налогов. Вот такие требования. Ну и, конечно, в рамках этой программы ученики, конечно, приобретут навыки. Конечно, еще раз у них будет возможность оценить, насколько тяжелый труд и как нелегко заработать и денежки. И, наверное, больше будут ценить, наверное, вот вклад родителей и поймут, что тоже они могут приносить пользу, в том числе и для нашего города. И мы действительно очень благодарны тем ученикам и тем предприятиям, учреждениям самоуправления, которые готовы принять на летние работы вот наших учеников.
1: Ну, а Госагентство занятости предлагает молодым людям какие-то,
0: да,
1: еще программы?
0: Да, конечно же. Госагентство также предлагает очень хорошую программу. И вот перед приходом к вам я также посмотрела, какие же возможности для наших детей. Программа Агентства госзанятости предусмотрена для молодежи в возрасте от 15 до 20 лет, то есть немного постарше. Значит, они уже предлагают более серьезные какие-то места работы, но для того, чтобы принять участие в этой программе, в первую очередь нужно найти информацию либо в агентстве занятости, либо у работодателя. Тогда ученик должен подготовить свое CV, он должен подготовить мотивационное письмо. Также, если указаны все контакты, может обратиться непосредственно к работодателю, который предлагает летнюю занятость. И тогда, конечно же, этот ученик может претендовать уже на работу в течение 1 или 2 месяцев. И в зависимости от возраста, либо он должен в течение дня работать либо 7, либо 8 рабочих часов. Ну и оплата, конечно, тоже уже более серьезна. Это в размере минимальной зарплаты, то есть 780 евро. И на данный момент, вот по данным Даугавпилса, я увидела, что есть 5 вакантных мест в торговле и 1 вакантное место даже и в страховой какой-то компании. И это значит, что молодежь может в течение всего летнего периода с 1 июня по конец августа также просмотреть все эти предложения и по желанию также поработать здесь, в Даугавпилсе, и по всей Латвии, конечно. Это тоже прекрасная возможность, и, конечно, это в итоге увеличит количество тех детей, которые в течение лета заняты и работают.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Председатель комитета по образованию, культуре и социальным вопросам Ливия Янковская сегодня в нашей студии. Приглашаю радиослушателей присоединяться. 654-25-300, номер телефона прямого эфира. Совершенно смело звоните. Про детские лагеря давайте поговорим. Организует ли самоуправление их? Это мы знаем, что организует. Есть ли свободные места в детские лагеря?
0: Да, но видите, наш город большой, мы все сетуем на то, что количество детишек и учеников уменьшается, а вот если говорим о каких-то таких востребованных программах, то я также должна сказать, что и если говорим о детских лагерях, то и здесь на данный момент свободных мест нет. Почему? И что город предлагает? Ну, в первую очередь хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что детские лагеря мы можем обеспечить места детям в возрасте с 6 до 14 лет. То есть этот возраст, когда действительно родители хотят быть уверены, что детишки присмотрены, что они хорошо, интересно проведут свой досуг и также смогут летом, наверное, быть почаще на свежем воздухе. Значит, город предлагает на данный момент возможность отдохнуть в 23 лагерях летних. И, значит, это в итоге получается, что будет предоставлено 990 мест в летних лагерях, но на данный момент свободных мест нет, на июнь уже все места заняты. Если говорим о возможности побывать детям в лагере летнем в июле или в августе, то это будет зависеть от того, откажется ли кто-то из родителей, да, от этого места, и тогда, конечно же, по очереди будет это место предложено следующему. Значит, если мы говорим о стоимости нахождения в этом летнем лагере, то, в принципе, это около 150 евро за 3 недели и с трехразовым питанием. Это вот та информация, которую мне предоставили специалисты. Но вместе вот с этими местами в летних лагерях отдыха, безусловно, город также предоставляет и возможность детям отдыхать и тренироваться в спортивных лагерях. Так как у нас город очень спортивный, много спортивных школ, много спортивных секций, и вот для этих детей также будет создано 12 спортивных лагерей. Но в эти спортивные лагеря записывают, конечно, молодых спортсменов и учеников спортивных школ, их тренера. И в этом году, как я говорила, также эти лагеря у нас будут. Стоимость там варьируется от 120 евро до 180. Это зависит, то есть, от типа летнего лагеря, от количества тех, ну, и от количества, сколько раз будут этих детишек кормить, и, конечно, от программы. И, как вы видите, если мы подсчитываем это количество, 990 в лагере отдыха и более 1300 в спортивных лагерях, то, соответственно, это 2500 детишек в течение лета смогут отдохнуть и получить новые позитивные эмоции и набраться силы и энергии для следующего учебного года.
1: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Мы же перенесемся в культурное пространство Форштадт. Так нынче называют Дом культуры Форштадт. Там проходят мероприятия, о которых все чаще говорят в городе. Какое видение самоуправления по работе и развитию вот этого учреждения?
0: Ну, если мы вообще говорим о культурных пространствах в городе, то мы знаем, что уже 2 года назад это культурное пространство нами было открыто уже на Гриве, и уже более 2 лет очень успешно работает Гривас Культур Центрс, да, и Апкаймас Центрс, и там занимаются и кружки, и там проводятся и спортивные мероприятия, работает общество, проводятся концерты, семинары, разные кружки. И, конечно же, вот это хорошо начатое дело мы также и продолжаем. И сейчас в Доме культуры Форштадт, Форштадт из культур толпа, и Янбув из культур толпа. И мы видим, что это в первую очередь очень востребовано, что жителям это необходимо, и они понимают, что рядом с домом, конечно, очень удобно и посещать и культурные мероприятия, ну и, как обычно, если говорим о Форштадте, то это, конечно, вечера при свечах или вечера отдыха для взрослых. Это, конечно, традиционно, очень востребовано, билеты всегда раскупаются, там предлагается очень интересная программа, приглашают интересных диджеев, то есть это неизменно для Форштадта. Конечно же, сейчас там также предлагаются и кружки и для детей, и для взрослых. Кружковая работа, она будет развиваться, и уже с сентября очень много творческих коллективов также из Яунибы также присоединятся и будут проводить свои занятия на Форштадте. Это будут и творческие коллективы, это будут и танцевальные И это будут и ансамбли там проводить работу. Ну, а на данный момент там, конечно, и культура с Бедрибас там очень хорошо обосновались, успешно работают. И Балкрева культура с Бедриба, да, и этот центр культуры также организовывает там очень много концертов, мероприятий. Вот был прекрасный, действительно организован и концерт, который был приурочен к пасхальным праздникам, проводится и для детей конкурс. Но мы видим, что там все кипит. Но при этом, должна сказать, так как мы и обещали нашим горожанам, что также в этом центре мы будем и предоставлять те услуги, которые необходимы для горожан. Уже второй год подряд и на Гриве, и на Форштате уже наша социальная служба проводит выездные свои приемы для жителей. И это уже очень востребовано, популярно. Ну, 2 месяца назад мы там уже также открыли и фельдшерский пункт, и сейчас Форштатескультур Телпа и фельдшерпункт, который принимает или с утра, или вечером. И должна сказать, что это тоже уже прижилось и очень востребовано. И к тому же это наше обещание нашим избирателям, которые мы давали перед выборами. Ну и плюс, я надеюсь, что эта задумка тоже осуществится. Мы надеемся, что уже в сентябре или в октябре там тоже будет организована работа аптеки. И представляете, насколько хорошо на Форштате, если будут не только вот такие развлекательные мероприятия, будет организована кружковая концертная деятельность, будут развиваться действительно наши традиционные коллективы и будут предоставлять, то есть и организовывать концерты, семинары и выставки, но плюс и горожане получат и вот такие очень необходимые социальные и медицинские услуги. Конечно, мы надеемся, что в дальнейшем, учитывая, что помещения там очень хорошие, что также, возможно, мы сможем организовать и работу семейного врача, возможно, что пригласим и специалистов-медиков, но это уже на перспективу. Но, тем не менее, ну, такое вот хорошее начало положено, и мы действительно очень рады, что вот эти наши культур-телпас, в том числе и на Форштате, очень успешно работают, и жизнь там кипит.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Есть еще одни центры, они называются как центры микрорайонов, обкам-центре. Что самоуправление понимает вот под этим на практике?
0: Ну, во-первых, у нас формально в городе, если я правильно помню, 25 обкам-центров. Да? Это все бывшие микрорайоны, которые мы так называли микрорайоны. И вот, соответственно, то есть уже более чем 2 года каждый обкам очень активно работают советы. И эти советы в первую очередь решают, какие мероприятия проводить в АПКАИМе, что необходимо для развития конкретного вот этого конкретного микрорайона. И вот как пример могу привести, что 22 мая сейчас в Крыжах вот будет проводиться очень интересная АПКАИМе с центра мероприятия, они проводят праздник вот микрорайона Крыжи, то есть это организовывают вот активисты, несколько общественных организаций, безусловно, это проводится при поддержке нашей городской думы. И там будут и концерты проводиться, и дискуссии, будут выслушаны и предложения жителей микрорайона, плюс АПКАИМы также, и высказывают какие-то предложения, что они хотели бы видеть, либо какой-то парк благоустроить, либо им нужны скамеечки, что очень традиционно в нашем городе. Одни говорят, уберите скамеечки, чтобы там дети не шалили. Другие говорят, нет, поставьте, пожалуйста, скамеечки, чтобы пожилым людям была бы возможность посидеть и немножко отдохнуть. И поэтому самоуправление пытается найти вот эту золотую серединку. Ну а если по АПКАИМе говорим, то там, конечно же, у нас работают и кружки, и Дома творчества. Явные бы, там ведь мы видим, что и в крыжах, и в ругелях, и на гриве, и на Новом Форштате, и везде работают вот эти центры, да, и они также проводят и кружковую работу, туда могут приходить люди, ну, как правило, в возрасте до 25 лет, и также проводить свой досуг, работать на компьютере, а иногда эти центры также и выполняют социальную функцию, так как зачастую у детей из малообеспеченных или неблагополучных семей зачастую, может, дома им не очень комфортно, да, и они по вечерам или в свободное время приходят вот эти центры, которые у нас организованы в рамках работы нашего центра Яуниба, и там проводят свой досуг, и действительно с ними работают специалисты, помогают им и чувствовать себя комфортнее, и также и проводится обучающая работа. Ну и плюс наши жители, наверное, все помнят, что, как всегда, перед Новым годом в Апкаймес выезжает Дед Мороз, мы в каждой Апкаймес и новогодние елки украшаем. То есть вот это и является работа, которая проводится в Апкаймес, и она с каждым годом все активнее, и жители действительно знают, чего хотят, они проводят опросы, проводят анкетирование и знакомят нас, депутатов и руководство Думы, со своими какими-то предложениями, и мы, ну, конечно, пытаемся это осуществить, безусловно, ну, в рамках какого-то графика, потому что все и сразу, конечно, реализовать невозможно.
1: Но какая все-таки структура вот этих АПКМС-центры, да, это самоуправлением созданная какая-то площадка, куда приходят просто люди, или там есть какая-то своя структура, свой председатель вот этого района, скажем так?
0: Да, вы знаете, формы существуют разные, но в первую очередь, если мы говорим пар пемером пар гривас апкаймес центру, да, это на базе бывшей 6-й основной школы, там создан нами официальный апкаймес центр гривас культур телпа под названием, там работает и Райня Тата-центр, и, как я говорила, проводится очень большая работа в здании вот этой школы. Это первое.
1: Ну,
0: и,
1: вот
0: конечно,
1: и
0: финансируется
1: Гривы.
0: Это государство, самоуправлением. Дальше такой же АПКМС-центр есть у нас, Яунбувес АПКМС-центр, где раньше был Креву Культурас-центр. Там в основном также, конечно же, работают кружки, которые финансируются самоуправлением. Есть штатные единицы там, но там больше проводятся экскурсии, потому что там прекрасная экспозиция, да, и они также и примут также участие в Ночи музеев. Там проводятся очень интересные литературные чтения, выставки организовываются. Там такая специфика. Но туда же могут и приходить жители. И всем жителям, всем бедребам там предоставляется бесплатно также возможность там проводить свои мероприятия, встречи, концерты. Допустим, поэты, художники также там собираются и проводят свои мероприятия, соответственно, согласно графику, и им за это не нужно платить. А если вы говорите об организационной структуре, но есть, конечно, и просто бедрибы, как АПКМС-центр, которые уже зарегистрированы. Ну вот, к примеру...
1: То есть люди сами собрались?
0: Да, и... да, люди собрались, допустим, как Мана Даугавпилс, допустим, да, там они действительно люди сами, инициативные люди собрались, у них есть общие интересы, они пишут проекты, в рамках этих проектов они дискутируют, также выявляют какие-то проблемы, они просто собираются, ну, знаете, как единомышленники. Вот. И есть те, которые уже зарегистрированы, есть, которые еще только планируют это делать. У очень многих уже АПКМС-центров есть свои лого, да, свои знаки опознавания. В общем, существуют разные формы. И вот в этих АПКМС-центрах плюс еще как одна форма, это, значит, вот центры Яуниба, где собирается молодежь, но это тоже эти клубы, мы тоже как бы финансируем со стороны государства и самоуправления. То есть формы очень разные, и поверьте мне, в городе существует настолько много проектов, связанных и с оздоровлением, и со спортом, и с развитием своего творчества, что, по-моему, только нужно открыть домашнюю страницу города Даугавпилса и выбрать для себя самое интересное. И должна сказать, что вот эти АПКМС-центры сейчас все юридически, если мы говорим про Янбувес АПКМС-центру Форштатес Унгривес, они юридически все находятся под эгидой Культура Спилс, и там создан также у нас также Национал Культура Центрес, и вот там координируется эта работа, и, на мой взгляд, это действительно все осуществляется достаточно успешно, и мы видим уже перспективу также.
1: В Даугавпилсе открылся еще молодежный центр «Навигатор» после ремонта. Расскажите, что там доступно молодежи?
0: Да, действительно, на прошлой неделе открылся уже центр «Навигатор». То есть это бывший шахматный клуб. И, для радиослушателей, может, это более понятно. И, в принципе, этот центр создавался для молодежи. Там проведены очень масштабные ремонтные работы. Там все красиво, чисто отремонтировано. И этот центр полностью отдан для молодежи, для организации их досуга, для развития их творческих способностей. Центр очень хорошо оборудован всеми технологиями, и, безусловно, чтобы молодые люди и посетители этого центра могли бы и развивать свои компьютерные навыки, работать с новыми технологиями. Там и центр подкастов создан, они могут создавать там и какой-то видеоконтент. И, безусловно, там будет проводиться и «Яунеш Домы», мероприятия, организованные «Яунеш Домы». И на данный момент на первом этаже, вот в этом круглом большом помещении, там действительно, так очень весело, очень интересно, много молодежи. Значит, там высказываются много каких-то предложений, инициатив. И я думаю, что этот центр тоже будет очень хорошим местом, куда молодые люди, ученики и те, которые постарше, могут приходить, по-моему, с 16 часов дня и проводить там очень интересное время и реализовать свои интересные проекты, задумки. Но при этом, конечно же, там и работает, то есть люди, которых приняли на работу в самоуправлении, и то есть они следят и за порядком, и чтобы действительно содержание вот этой деятельности, оно было направлено на творчество, на развитие, а не для того, чтобы просто поиграть попусту в игры, которые они могут, конечно, какие-то свои увлечения ребята могут осуществить где-то дома, в другом месте. А здесь это все-таки такое уже организованное место для развития молодежи в нашем городе. И плюс спорт. И вот только что 9 мая там проводился мероприятие Дня Европы, и мы уже видели, насколько серьезно в этом центре было организовано вот все это мероприятие.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Ливия Янковская в нашей студии, председатель комитета по образованию, культуре и социальным вопросам. В школах время экзаменов. Какой будет этот период для школьников, педагогов, родителей? Какие-то новшества нас ждут в этом году?
0: Да, Сергей, видите, мы вначале поговорили о трудоустройстве детишек летом, потом об отдыхе, а теперь уже о сложном. Да, безусловно, уже наступила экзаменационная пора. Учащиеся основных школ уже сдают экзамены. И должна сказать, что в этом году девятиклассники должны в обязательном порядке сдать два экзамена. Это экзамен по математике и по латышскому языку. Но в этом году министерство повысило требования. Если раньше они должны были выполнить задание как минимум на 10% от всего объема, то в этом году уже это требование повысилось до 15%. Так что будем держать кулачки за наших девятиклассников, чтобы они успешно справились вот с этими заданиями и смогли бы действительно потом думать уже о дальнейшем обучении либо в профессиональных школах, либо в средней школе. Ну, а если говорим о учащихся средних школ, то для них новинок в этом году больше. В первую очередь, наряду с тем, что они в обязательном порядке должны сдавать экзамены по латышскому языку, по математике, по английскому языку, также они должны сдавать экзамены и по выбору. Плюс в этом году, конечно же, они должны еще и на оптимальном уровне сдать экзамен либо по физике, по биологии, либо химии, либо да. И плюс еще есть целый ряд условий. И поэтому и родителям, и детям выдержки, конечно, и учителям, потому что так как экзаменационная сессия, безусловно, очень сложная. Но должна сказать, что министерство усовершенствовало этот процесс немного. В первую очередь тоже для выпускников 12 классов уже также повысились требования. Если в предыдущем году они должны были справиться на экзаменах как минимум с 15% материала успешно, то в этом году это уже 20% минимум, конечно, на который они должны выполнить все экзаменационные работы. Но второе, что в этом году они сертификаты смогут получить девятиклассники уже сразу после лига, а выпускники средней школы, по-моему, 4 июля. То есть это немножко ускорит их возможность понять вообще, справились ли они с экзаменами, на что они могут претендовать после окончания основной или средней школы. Ну и, конечно же, к сожалению, новшество и дополнение вот нынешнего времени в Латгалии в связи с событиями на прошлой неделе с дронами. Конечно, министерство сейчас уже также и разработало порядок, как поступать во время экзаменов, если, не дай бог, в эту пору, значит, придется прервать экзамен либо частично, либо полностью. Но это тоже вот эти нюансы, которые... К сожалению, уважаемые радиослушатели, мы все должны учитывать, потому что, конечно же, жизнь и здоровье – это самое главное, самое ценное, а все остальное уже можно решить постепенно.
1: В мае в Даугавпилсе проходит мероприятие по награждению школьников. Какие достижения в этом году? Кого будем чествовать?
0: Вы знаете, я в понедельник и вчера, по-моему, два дня также приняла участие в этих мероприятиях. Конечно, награждение наших лучших отличников, победителей олимпиад, победителей конкурсов, победителей соревнований и по творческим направлениям, и по точным наукам. Это, конечно, прекрасный праздник. Вы знаете, находиться в зале, в окружении тех детей, у которых горят глаза, которые гордятся своими успехами, и тех учителей, которые также с гордостью действительно наблюдают за своими воспитанниками, это, конечно же, особые ощущения, и я очень благодарна детям, их родителям за то, что они своих детей поддерживают и направляют, и помогают развивать их таланты, и природы, данные их действительно возможности. Конечно, мы большое спасибо от имени самоуправления говорим и учителям, и директорам школ, директорам центров за то, что вот они действительно дают возможность детям себя проявить. И вы знаете, в этом году мы чествовали более 153 ученика, которые достигли особых успехов на региональном уровне и на республиканском уровне. Это и научные чтения, как я говорила, это или олимпиады, это и творчество, это и соревнования, и командные, и индивидуальные. Это огромный спектр, и как я говорю, это более 150 детишек награжденных. И когда вот присутствуешь на таких мероприятиях, понимаешь, что мы, как правило, иногда сравниваем поколения и говорим, вот наше время было иначе, но всегда были очень целенаправленные, талантливые, способные дети, всегда были очень такие творческие учителя. И вот благодаря им, и, скажем, и Даугавпилс также, ну, себя показал, проявил, и, то есть, наши ученики находятся на первых строчках среди награжденных, как я говорила, и в республике, и в регионе. А город, в свою очередь, им, во-первых, действительно, то есть, мало того, что мы наградили их почетными грамотами, такими ценными призами, а также городом предусмотрено и небольшие премии для наших самых лучших, для выдающихся студентов и учеников в этом учебном году. И они также получат и денежное вознаграждение. Самоуправлением выделено более 16 тысяч евро. И, значит, эти семьи и детишки также смогут, наверное, купить не только что-нибудь вкусное, вот, благодаря своим усилиям детей и их таланту и способностям, но и, возможно, значит, купить что-нибудь такое, о котором мечтали уже давно.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Объявлены конкурсы на должности директоров двух общеобразовательных школ и футбольной школы. Что самоуправление ожидает современного руководителя? И вы можете обратиться к тем людям, которые, может быть, еще не знают и могут претендовать на эти должности.
0: Да, уважаемые радиослушатели, действительно, городское самоуправление объявило конкурс на три вакантных должности. Это на должность директора Сасканес Памацкола, дальше ИСП Видусскола и также футбольная школа. Ну, конечно же, в первую очередь требования, которые выдвинуты для претендентов, определяются Министерством образования, законом образования. Это требования к образованию претендента. То есть претендент должен иметь высшее образование либо на уровне магистра-бакалавра. Да, также у претендента должен быть опыт работы, но не обязательно опыт руководства большим коллективом или школой, но он как минимум должен иметь опыт руководства хотя бы небольшим структурным подразделением. Ну и, конечно же, претенденты должны предоставить и свое видение развития этого учебного заведения, но и претендент должен, конечно, обладать теми навыками, которые необходимы были всегда, ну а сейчас особо. Но в первую очередь это, конечно же, должно быть стратегическое видение, понимание необходимости скажем, стратегии школ, и, конечно, куда школа должна двигаться. Нужно уметь работать и с учителями, и с детьми, и с родителями, и нужно уметь быть очень гибким и творческим, потому что вот я даже вам привела пример, что вот мы награждали победителей олимпиад, конкурсов, и вчера даже, и вот в предыдущий день я видела очень четко школы, у которых этих, олимпиадников очень-очень много. Вроде во всех школах работают учителя с таким же образованием. Во всех школах зарплата, определена Министерством образования, да. Условия, на мой взгляд, в школах очень хорошие, да. Но, тем не менее, результаты в разных школах, они разные. И мы видим, одна школа более успешно, допустим, в гуманитарных каких-то науках. Другая школа прекрасно готовит студентов и учеников для, допустим, каких-то для написания научных работ. Другие опять, значит, в STEM, по STEM предметам очень успешно. Другие опять по языкам, по творческим наукам. И вот эти претенденты, они должны в первую очередь оценить и понять, на какую школу они хотят претендовать, и что для этой школы требуется, и как сделать, чтобы учащиеся этой школы получали максимально хорошие знания, и чтобы создать максимально хорошие условия работы для учителей. И, конечно, директор должен быть в том числе и креативным, умным, креативным, прогрессивным. И поэтому приглашаю тех, которые желают что-то в своей жизни поменять или найти новую интересную творческую работу, также принять участие в конкурсе. Информация об этом конкурсе размещена и у нас в Latvia Sveznesis, и также на домашней страничке «Izglītības jaunatnes un sporta pārvalde».
1: Ну и в завершение, Ливия, давайте уточним у вас, как идет подготовка к празднику города и какие, на ваш взгляд, самые яркие мероприятия этим летом ждет Daugavpils?
0: Спасибо, Сергей, за этот вопрос. Конечно, уже осталось менее месяца до празднования дня рождения нашего города. Мероприятия будут проводиться 5, 6 и 7 июня. И, конечно, программа обширная. Информация о ней размещена и на домашней странице города, и Венейбас Намс, и на афишах. Но, тем не менее, хочу обратить ваше внимание, уважаемые горожане и гости города, и туристы, те, которые к нам в город приедут, что программа будет очень интересная, как всегда. На что особое внимание может обратить? Ну, в первую очередь, это на концерты, это на субботнюю программу, потому что в субботу будут проводиться и концерты, в субботу проводиться будет также и шествие предприятий, организаций города, которое оно является уже очень популярным, и в нем примут участие более 3,5 тысячи жителей нашего города. Дальше будет, безусловно, в полночь и фейерверк. Для наших малышей мы подготовили еще одно небольшое новшество. Это будет также и выступление клоунов. Да, и ну, вот это немножко они окунутся в такую как бы другую среду. Также будет и очень много предложений от разных торговых фирм. И, то есть это и будет также АЛУС ассоциация будет также ну, предлагать свою продукцию горожанам. Будет ночная дискотека до 3 ночи. Также. И, безусловно, программа и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье будет очень насыщенной. И я даже не знаю, на что обратить внимание, потому что интересно будет все. И наши творческие коллективы городские будут выступать, и будет много гостей. Да, и, конечно же, я уверена, что, учитывая, что уже свободных мест в гостиницах нет, я уверена, что будет много-много приезжих. Да, и поэтому приглашайте всех своих друзей, принимайте участие сами и находите для себя самые интересные мероприятия. Мы очень готовимся. Мы уже почти, ну, более полугода, наша рабочая группа очень серьезно готовим эти мероприятия. Поэтому будем рады, если вы оцените наши предложения и вам они понравятся.
1: На этом все. Время, отведенное для нашего эфира, истекло. Ливия Янковская, председатель комитета по образованию, культуре и социальным вопросам, была сегодня гостьей нашей программы, которую на волнах радио «Алиса Плюс» провел я, Сергей Каратеев. Спасибо, всего хорошего, услышимся.
0: Спасибо, дорогие радиослушатели, и желаю вам спокойных, мирных выходных. Спасибо.
2: Диалог с городом. На радио «Алиса Плюс». Длительная реклама.
3: Металл не мусор, это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
7: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

и кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

башню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шин

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян iPhone, контактный номер телефона 20 040 548. В центре города, в районе Венебаснамс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный, контактный номер телефона 26 325 572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи, контактный номер 28 205 562. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: К сожалению, мошенники каждый день придумывают новые способы обмана. И если раньше опасаться стоило подозрительных звонков или ссылок в сообщениях, то теперь жулики все чаще используют обычные QR-коды. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы о том, как не попасться на так называемый квишинг, то есть мошенничество с помощью поддельных QR-кодов. Советы будут от специалистов по кибербезопасности, и они предупреждают. Человек сканирует код, думая, что оплачивает, к примеру, парковку, получает возврат налогов или открывает расписание транспорта. А на самом деле попадает на поддельный сайт мошенников. И все выглядит очень правдоподобно. Поэтому специалисты напоминают, что лучше не сканировать QR-коды без необходимости, особенно на случайных объявлениях и наклейках. Перед открытием ссылки обязательно стоит посмотреть, какой адрес показывает телефон. Не следует вводить банковские данные и пароли после перехода по QR-коду. Также важно помнить, что государственные учреждения не просят подтверждать банковские данные через случайные ссылки. Кстати, мошенники все чаще рассылают QR-коды и по электронной почте. Например, якобы от налоговой службы с сообщением о возврате денег. Человек сканирует код, вводит данные и теряет доступ к счету. Специалисты также советуют не публиковать в социальных сетях фотографии билетов, к примеру, на концерт, с QR-кодами. Если кто-то использует этот код раньше вас, на мероприятие вы уже можете не попасть. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Будьте внимательны в интернете и не доверяйте случайным QR-кодам.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья —

Сегодня, 16 мая, на протяжении всего дня в Даугавпилсе погода будет переменно облачной, а ближе к позднему вечеру высока вероятность осадков в виде дождя. Ветер южный в порывах до 8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».

0: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
1: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Только до конца этой недели в Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель и специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Гентару Мебелос.лв.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Ну, у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палайдебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Новый сезон, новый уют. В Ind Home новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус. Весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Home в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия-Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.

0: Нового вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
2: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
3: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Stok sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijā cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 63.
5: Соло аккордеоном. Даугавпилс Мартиņa Лютера катедрале. Vienības nama akordionistu orķestra solists Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēknis, konkursa Latvijas jaunais virtuozs finālists, akordionists Antons Pizāns ar solo koncertu Ceļā uz nākotni. Sestdien 23. maijā 14:00 Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Nāc un piedzīvo iedvesmojošu akordiona mūziku. Informācija vienībasnams.lv.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян iPhone, контактный номер телефона 20 040 548. В центре города, в районе Венебаснамс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный, контактный номер телефона 26 325 572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи, контактный номер 28 205 562. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: сегодня, 16 мая, на протяжении всего дня в Даугавпилсе погода будет переменно облачной, а ближе к позднему вечеру высока вероятность осадков в виде дождя. Ветер южный в порывах до 8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия-Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
0: В самом центре Даугавпилс создается помещение 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
6: 22 30 72 16.
7: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии.
8: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
9: Алиса Плюс.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaruMebelis.lv.
2: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
6: Daugavpilī vienības nama koncertzālē 16. maijā vidējās paudzes deju kolektīvas Saime kopā ar draugiem no Latvijas un Lietuvas aicina uz lustīgu sadancošanu. Piedalās kolektīvi Saime, Ūsa, Cīpars, Treideviņi, Rokraksti, Juris, Gerve. Izbaudi īstu latvisku pavasara svētku sajūtu, dejotāju energiju un atbalsti kultūras tradīcijas. Tiekamies Daugavpilī 16. maijā 2017. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
7: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что был

новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

0: Турфирма «Мари» предлагает авторские авиатуры на любой вкус.
1: Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
0: mari.lv.
2: Дома курс студент. Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
3: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sulīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Gritte White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
5: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Точное время 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Майские прогулки, частые пикники, работа в саду, поездки на дачу и прогулки с питомцами – все это, конечно, про весну и хорошее настроение. Но именно в мае в Латвии резко возрастает активность клещей. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня вновь полезные рекомендации от медиков о том, как защитить себя, детей и домашних животных от клещей. Специалисты напоминают, что клеща можно подцепить не только в лесу. Они часто встречаются в высокой траве, парках, возле дач и даже во дворах. Поэтому во время прогулок лучше выбирать закрытую одежду светлых оттенков, так как на ней клеща проще заметить. Лучше заправлять штанины в носки или обувь, использовать средства от клещей как для людей, так и специальные для животных. После прогулки внимательно осматривать одежду, волосы и кожу, особенно у детей. И проверять домашних животных даже после короткой прогулки возле дома. Кстати, многие забывают, что клещ может несколько часов находиться на одежде или шерсти питомца, а уже потом перебраться на человека. Если клещ все же присосался, его нужно удалить как можно скорее, вытягивая осторожно, равномерно, без резких движений. Затем клеща можно сдать на анализ, чтобы проверить на энцефалит и боррелиоз. И, конечно, медики напоминают, самым надежным способом защиты от клещевого энцефалита остается вакцинация. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть май приносит только приятные прогулки и теплые впечатления.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
3: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
4: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
5: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
6: Только до конца этой недели. В Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebelos.lv.
7: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
8: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
7: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
9: Как же хорошо, когда все хорошо.
10: Алиса Плюс.

сладкая шуга. Ты не одна, да я тут с другом. Двойной удар, мускулатура. Куплет до не припев от Артура. Температура растет и между нами границы стерты. Я так рад тебя встретить, ты видишь, сама меня выдают шорты.

0: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Liela akcija Veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti, tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības, 15,99 €. Maxima.
2: Только до конца этой недели. В Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebelos.lv.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
5: Готовьтесь к теплым дням вместе с Intihome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Intihome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
3: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
6: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
7: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека «Слабубу» и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
8: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
9: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
10: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
11: Алиса Плюс.

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливанах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
3: В самом центре Даугавпил создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: полезные советы на радио «Алиса плюс».
1: Весной солнце все чаще греет по-летнему. И даже если на улице кажется прохладно, салон автомобиля может нагреваться очень быстро. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня важное напоминание для родителей и владельцев домашних животных от медиков. А они предупреждают о том, что достаточно всего 10-15 минут на солнце, чтобы температура в машине стала опасной для жизни, а слегка приоткрытое окно ситуацию почти не спасает. Поэтому важно помнить, что нельзя оставлять в машине маленьких детей даже на пару минут. Домашних животных тоже не стоит оставлять в закрытом салоне. Особенно быстро автомобиль нагревается на парковках около магазинов и торговых центров. А хуже всего жару переносят дети, пожилые люди и животные с густой шерстью. Кстати, на солнце температура внутри автомобиля часто поднимается намного выше, чем показывает градусник на улице, и это очень опасно. Если вы заметили в закрытой машине ребенка или животное, которое выглядит плохо или долго находится без присмотра, особенно в жару, не проходите мимо и при необходимости звоните по номеру 112. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, своих близких и тех, кто полностью зависит от вашей внимательности.
0: Алиса плюс. Каждый день с пользой.

0: когда хочется настоящего вкуса мяса. Выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Aktīva sabiedrība, Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma, godīga aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu! Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Daugavpilī vienības nama koncertzālē 16. maijā vidējās pauzes deju kolektīvs Saime kopā ar draugiem no Latvijas un Lietuvas aicina uz lustīgu sadancošanu. Piedalās kolektīvi Saime, Ūsa, Cīpars, Treideviņi, Rokraksti, Juris, Gerve. Izbaudi īstu latvisku pavasara svētku sajūtu, dejotāju energiju un atbalsti kultūras tradīcijas. Tiekamies Daugavpilī 16. maijā 2017. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
6: Алиса Плюс.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новый шотландский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 eiro. Ar paldies karti sviests zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 centi. Banāni, 99 centi kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Только до конца этой недели в Гентарум Эболос скидка 20% на всю мебель и специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebolos.lv.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
6: 29-50-40-89.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» министр климата и энергетики Каспар Мелнис подробно объяснил, как в Латвии изменилась система расчетов для домохозяйств, которые устанавливают солнечные панели. По словам министра, прежняя модель, так называемая «нетто-учетная система», действовала для тех, кто подключил свои солнечные панели к сети до 30 апреля 2024 года. Суть этой системы была в том, что летом домохозяйство отдавало в сеть произведенную электроэнергию, а затем, в более темный сезон, могло получать ее обратно, причем расчет велся в киловатт-часах. Но у этой системы были свои ограничения. Существовал предел по мощности, а использовать произведенную электроэнергию можно было только в том объекте, где панели были установлены. Как пояснил Каспар Мелнис, новая система нетто-расчетов построена уже на денежном принципе. Это означает, что произведенная и переданная в сеть электроэнергия учитывается в денежном выражении. По словам министра, такая модель дает жителям больше гибкости. Можно устанавливать более крупные мощности и использовать произведенную энергию на нескольких объектах. При этом для тех, кто уже работает по старой системе, она сохраняется до 2029 года. Министр климата и энергетики отдельно подчеркнул, что в новой модели особенно важным становится собственное потребление. Именно поэтому государственная поддержка все чаще связана не только с панелями, но и с батареями, чтобы произведенную днем энергию можно было накапливать и использовать самому, а не только отдавать в сеть. По словам Каспара Мелниса, жители новую систему уже приняли. Интерес к ней остается стабильным, а на рынке появились все более доступные по цене решения. Министр также отметил, что за последние годы стоимость таких систем заметно снизилась, и это делает переход на домашнюю солнечную энергетику более реалистичным для многих семей. Таким образом, как пояснил Каспар Мелнис, новая система расчетов делает домохозяйство не просто потребителем, а более активным участником энергетического рынка, с большим количеством решений и большей ответственностью за собственное потребление. Полную версию программы с участием министра климата и энергетики Каспара Мелниса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».
2: Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Акционерное общество «Латвийас кредитнемей палидзības программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
6: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
5: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
7: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Toks sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
8: No 13. līdz 26. maijā cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
9: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумэбелес.лв.
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Новый сезон, новый уют. В Инхоум новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус. Весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Инхоум в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
5: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
4: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
5: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
0: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
6: 22 30 72 16.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян iPhone, контактный номер телефона 20 040 548. В центре города, в районе Венебаснамс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный, контактный номер телефона 26 325 572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи, контактный номер 28 205 562. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: В мае многие активно приводят в порядок свои дворы, дачи и участки. И первое, за что обычно берутся – газонокосилка. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы о том, почему весной не стоит слишком коротко косить траву. Специалисты по уходу за садами напоминают, что после зимы трава еще только набирает силу. И если срезать ее слишком низко, газон начинает быстрее пересыхать, желтеть и хуже переносить перепады температуры. Поэтому весной лучше не стричь траву слишком коротко с первой же стрижки.

0: Кочевой. Пусть ваш участок радует глаз, а весенние заботы будут только в удовольствии.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Турфирма «Мари» предлагает авторские авиатуры на любой вкус.
1: Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
0: mari.lv.
2: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
3: Только до конца этой недели в Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. gentarumebelos.lv.
4: Daugavpilī vienības nama koncertzālē 16. maijā vidējās pauzes deju kolektīvs Saime kopā ar draugiem no Latvijas un Lietuvas aicina uz lustīgu sadancošanu. Piedalās kolektīvi Saime, Ūsa, Cīpars, Treideviņi, Rokraksti, Juris, Gerve. Izbaudi īstu latvisku pavasara svētku sajūtu, dejotāju energiju un atbalsti kultūras tradīcijas. Tiekamies Daugavpilī 16. maijā 2017. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 tūkstošu personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. Līdz 26. Maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
5: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

вам сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян iPhone, контактный номер телефона 20 040 548. В центре города, в районе Венебас-Намс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный. Контактный номер телефона 26 325 572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи. Контактный номер 28 205 562. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

И теперь не забыть.

0: поздравлений.
1: 17 часов и 4 минуты 6-го, снова суббота, только уже середина мая, 16 число. И я, Юля Сергачева, на волнах радио Алиса Плюс, запускаю наш традиционный субботний музыкальный круговорот ваших желаний, позитивных вибраций, праздников и просто хорошего настроения. Предлагаю прямо сейчас вспомнить всех, кому хотелось просто так подарить радости глоток или по весомому поводу и аргументу. Если вам сегодня есть чем друг друга поздравить, звоните в прямой эфир 654-2530. Если возможности позвонить нет, то пишите. Номер 2020-1016, смс, вайбер и ватсап работают до 9 вечера, как всегда. Участвуйте, делитесь. Поздравляйте или просто слушайте любимые песни и никуда не спешите, потому что самое главное — это то, что сегодня выходной. Завтра тоже выходной. Пусть ни погода, ни какие-то мелкие заботы или обстоятельства не помешают вашим планам. Погнали!

Первый привет, с которого мне хотелось бы начать эту субботнюю программу, он адресован Ольга вам. Алиса Плюс, здравствуйте. Очень хотелось бы порадовать мою любимую мамочку Олю. Оленька, от дочери вашей, вот Насте, этот привет отправляется вместе с песней. Мамулечка, я так хочу сказать тебе, что я тебя очень сильно люблю. Это на самом деле важно. Да, сейчас, быть может, сложный период в твоей жизни, но я всегда ведь рядышком с тобой, и я хотела сказать, как сильно я тебя люблю, и всегда буду рядышком, и очень сильно тебя ценю. Спасибо за то, что ты всегда рядышком со мной была, даже в самые тяжелые периоды в этой жизни. И песню, которую я хочу подарить, она посвящена тебе. Оленька, пусть и дальше в вашей жизни будет все хорошо и не будет никаких сложностей. И жизнь, которая порой бывает окрашена цветами зебры, пусть в ней преобладают только белые цветы.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
2: Только до конца этой недели в Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель и специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebelos.lv.
3: Добро пожаловать в мясной ларек Вегеста. В ассортименте хит продаж — запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя Жабо. Мясной ларек Вегеста, улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: В самом центре Даугавпилса создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
6: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
0: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
7: В этом и в следующем часе с нами сегодня компания Matic.lv. И прямо сейчас я начну рассказывать вам, что если вдруг вы мечтали, к примеру, да, вот о собственной теплице, то эти мечты могут воплотиться уже в ближайшее время, потому как Matic.lv предлагает современные теплицы из прочной оцинкованной трубы. Теплицы разных размеров, разных форм. Можно выбрать подходящую толщину и плотность поликарбоната в зависимости от вашего бюджета и, естественно, потребностей. Установка теплицы, ох, как быстро, в течение 3 дней. Профессионально, аккуратно, но если вы хотите установить конструкцию сами, то нет никаких проблем. Возможно, покупка и без монтажа. Кстати, не только теплицы можно выбрать в matic.lv. Вы можете заказать долговечные практичные беседки разных моделей и навесы. Кстати, вот это полезная вещь, особенно для автомобилей, от любой непогоды защитит вашу машину 100%. Так что заглядывайте на сайт matic.lv, там более широкий ассортимент. Или звоните и заказывайте по телефону 252 50 101. 252 50 101.
0: В эфире программа поздравлений.
7: Еще одну праздничную телеграмму подхвачу прямо сейчас. Алиса Плюс, здравствуйте! Доброго вечера субботнего и, судя по всему, праздник очень даже знаменательный. Хочу поздравить с юбилеем Самсонова Виктора Семеновича. Ему сегодня исполнилось 75 лет. Дорогой и любимый мой отец, с днем твоего рождения! Знаешь, с возрастом как-то вот начинаешь понимать то, о чем раньше даже не задумывался. Как важно успеть сказать спасибо. Простое человеческое спасибо. Успеть приехать, обнять, побыть рядышком подольше. Потому что время летит, к сожалению, слишком быстро. Отец, я хочу сказать, что я люблю тебя и до сих пор на тебя равняюсь. Спасибо за труд, за характер, за поддержку, за уверенность, что папа есть, а значит, мы все выдержим, совсем справимся. Я хочу, чтобы ты жил долго-долго, чтобы были силы, здоровье, спокойствие на твоей душе, чтобы ты чаще улыбался и знал, что тебя очень любят и ценят. С днем рождения, сын Виталий. Виктор Семенович, мы присоединяемся, поздравляем вас с юбилеем. Живите долго, с улыбкой и здравствуйте.
8: Летят, как птицы, смелые года. И жизнь бежит, меняя все вокруг. Спасибо, папа.

0: эфире программа поздравлений.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
4: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
5: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
4: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
7: 29 50 40 89.
8: Лучшее украшение — отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
9: А сейчас продолжим наше знакомство с компанией Matic.lv, которая поможет сделать вам свой участок комфортнее и уютнее. Matic.lv предлагает современные теплицы из прочной оцинкованной трубы, разные формы, разные размеры, а также возможность выбрать подходящую толщину и плотность поликарбоната. Все под ваши задачи и под ваш бюджет. Установка теплицы займет всего 3 дня. Но если вы хотите собрать конструкцию самостоятельно, можно заказать без монтажа. Кроме теплиц, в matic.lv вы найдете практичные беседки, надежные навесы, которые можно использовать для защиты вашего авто от дождя, снега, града или палящего солнца. Заходите на matic.lv, это качество и комфорт. Контактный номер телефона 252 50 101. 252 50 101.
0: В эфире программа поздравлений.
9: Вижу следующий праздничный повод — рубиновая годовщина свадьбы. Но прежде чем будем поздравлять виновников торжества, напомню, что наши контакты по-прежнему принимают ваши звонки и сообщения. А дозвониться можно прямо сейчас по номеру 654-25-00 или рассказать о своих поводах радостных и о своем настроении, поделиться им с близким человеком, передать привет или просто без повода послушать какую-то песню и сообщить об этом нам. С помощью СМС это возможно сделать. 20-20-10-16. Пишите в WhatsApp или в Вайбере. Алиса Плюс, здравствуйте. Я хочу поздравить своих родителей с юбилеем. С юбилеем свадьбы. 40 лет. Поздравляю с праздником. Мамочка Наталья, папа Виктор. Для вас поздравления от сына Славика и дочери Людмилы. За 40 лет у вас бывало всякое в доме. И тучи, и ветер в окна задувал. Но неизменно на смену печалям в доме родителей мир наступал. Спасибо, родные папа и мама, за лучший пример, как любить, уважать, как надо во всем уступать и мириться, сквозь бури и грозы семью сохранять. С рубиновой свадьбой, любимые наши, желаем вам счастья, весны круглый год. Пусть дом ваш всегда будет полную чашей, пусть ваша любовь бесконечно живет. Наталья и Виктор, мы поздравляем вас, 40 лет, рубиновая годовщина. Будьте здоровы и полны сил, по-прежнему друг другом крепко любимы и жизнерадостны.
10: Рубашку временно, и скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных, в небо словно в первый раз летят.

0: эфире программа поздравлений.
1: Слушайте, ну мы идем на повышение, и теперь сапфировая свадьба. 45 уже совместных, прожитых вместе счастливых лет. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы от всей души поздравить семью Юрчи, Иринку и Рамуальда. Это родственники Ирина и Рамуальд. Поздравляют вас с этим праздником прекрасным, совместным праздником любви, сапфировой свадьбы. И, конечно, в пожеланиях для вас и музыкальный подарок, он уже готов, только обязательно дождитесь. И пожелания уже созрели. 45, сапфировая свадьба, 45 прекрасных вместе лет. Жили вы радостно и ярко. Было, конечно, немало трудностей, но было и много побед. Все прошли и все преодолели, душа в душу и рука в руке. Пожелать хотим здоровья, счастья, вместе быть сегодня и всегда, чтобы в сердцах всегда сияло пламя любви, чтобы лучились нежностью глаза. На двоих одна судьба, одно желание и два на пальцах золотых кольца. Мы поздравляем от души ваш союз. Прочный, долговечный, уже проверенный временем. До золотой свадьбы недалеко, она маячит на горизонте. Любите друг друга, будьте здоровы.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И вновь пауза для информации, в которой я напомню, что с нами сегодня компания Matic.lv. Если вы мечтали, задумывались о хорошей теплице, уютной беседке или надежном навесе, то самое время присмотреться к предложениям Matic.lv. Компания предлагает современные теплицы из прочной оцинкованной трубы с качественным поликарбонатом. Размеры и модели здесь уже можно не волноваться на любой вкус и кошелек, а установка займет всего лишь 3 дня. Также доступны красивые, долговечные, практичные беседки и навесы. Качество гарантировано, как и индивидуальный подход. Так что осталось только заглянуть в matic.lv. Там столько всего интересного. Или звоните по телефону, задавайте свои вопросы. Заказывайте 252-50-101. 252-50-101.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Напомню, что поздравления принимаются не только посредством звонков или смс-сообщений, но и об этих способах и номера я напомню обязательно, но еще и размещайте заявки на сайте alisaplus.lv. Вот как раз-таки я прямо сейчас оттуда и подхвачу одно поздравление. И напомню, что сообщения принимаются в WhatsApp, в Viber обычные, естественно, по номеру 2020-1016 или дозванивайтесь в прямой эфир 654-2530. Синту Туревич. С днем рождения! Сегодня Ольга и Геннадий поздравляют, и мы присоединяемся. Синт, принимайте пожелания. Дорогая и самая любимая наша подружка, мы поздравляем тебя с днем рождения. Пусть мир на все твои запросы покорно отвечает «да». Будь счастлива, будь здорова и никогда не считай свои года. Синта, какие годы? Тем более у нас, у девочек, правда же? Мы вам желаем, чтобы Вселенная действительно на все ваши желания и посылы отвечала «да» с 3 восклицательными знаками. Будьте счастливой, цветущей и довольной собой.
2: За 30 нечего ловить, а за 40 только кошек можно заводить.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Что касается влюбиться, то как раз-таки сообщение прилетело с таким посылом отыскать вторую половину. Мужчине 41 год, он познакомится с женщиной из Даугавпилса, и в планах у него серьезные отношения и такие же серьезные намерения. А проверить всю серьезность можно, написав или дозвонившись по номеру телефона. 28-444-578. Следующий привет подхвачу. Алиса Плюс. Вечер добрый. Передайте, пожалуйста, пожелания доброго вечера и привет Дане, Александре, Русику, Павлику. Это все от мамы направляется к вам. Мама, судя по написанному, сегодня довольна как никогда. Спасибо, пишет моим детям, что сегодня нашли время, и мы все собрались под одной крышей. Спасибо, люблю. Вы знаете, что я вам могу на это ответить? Мне кажется, вот погода сегодня, кратковременный дождь, который часов с 4 лил, мне кажется, вот он многих под одной крышей сегодня разместил. Но в городе в нашем, в Даугавпилсе, снова солнце. И это не может не радовать. Хорошего вам вечера и выходных в целом.

0: эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, как вы знаете, в этом и в следующем часе с нами Matic.lv, информационный спутник, компания, которая знает все о качественных теплицах, беседках, навесах, все для вашего участка. Прочные конструкции из оцинкованной трубы, поликарбонат, выбор под ваши потребности, разные размеры и формы, все для удобства и долгой службы. Установка теплицы происходит всего за 3 дня, но можно купить и установить самому. Это уже как вам будет удобнее. А еще в matic.lv можно заказать беседки и навесы. Звоните, если возникли какие-то вопросы. Контактный номер телефона 252-50-101. 252-50-101.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.

0: любого вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Алиса Плюс, добрый вечер всему городу. Пламенный привет хотели бы передать и попросить у вас песню в исполнении. Так, в исполнении чьем не написали, но я думаю, что сообщение сейчас скоро к нам долетит, потому что печатают наши слушатели. Александр Малинин, вот она, та самая песня «Берегай». Я пока в поиске нахожусь этой песни, она у нас есть и 100% прозвучит. Еще один привет хотелось бы подхватить в эфир. Доброго вечера, прекрасное радио «Алиса Плюс». Всем ведущим привет и слушателям. А можете передать, пожалуйста, вашей слушательнице постоянной и нашей родственнице, любимой Анастасии Дрозд, привет, красивую душевную песню. Вот как раз-таки, мне кажется, Александр Малинин очень даже подойдет. Анастасия, ваши родные пожелали вам радостного настроения, здоровья, бодрости духа, благополучия и всегда солнышко в вашей душе.

наслаждение течет и до тризны. Там за быстрой рекой, что течет по судьбе, свое сердце навек

0: Вы знаете, проглядываю все сообщения, которые вы присылаете, и ни одно без внимания моего не остается. И Александр Малинин сегодня бьет все хит-парады, и много желающих послушать было эту песню. Алиса Плюс, здравствуйте. Хотели бы послушать Александра Малинина песню «Берега». И плюс еще и передать пламенный привет на улице 2 Пассажирская, 79. А этот привет пламенный, весенний, согревающий субботний от семьи Ивановых.
1: Между ними река, моей жизни течет,

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.
2: А для тех, кто прямо сейчас присоединился и, быть может, в раздумьях, а где бы мне приобрести теплицу, чтобы колосился урожай? В этом часе с нами компания Matic.lv. И как раз-таки я хочу вновь напомнить, что комфорт вашего участка, он начинается с качественных решений. И современные теплицы из прочной оцинкованной трубы как раз-таки предлагает Matic.lv. Выбор размеров и плотности поликарбоната под любой бюджет. И установка происходит всего лишь за 3 дня. Если монтаж вы хотите сделать сами, можно без проблем приобрести конструкцию и отдельно. Кроме теплиц, Matic.lv предлагает долговечные беседки и навесы, и не только. Эти самые навесы, конечно, защитят ваш автомобиль от любой непогоды. Заходите на Matic.lv, там много всего интересного. Это надежность, долговечность и красота вашего участка. Контактный номер телефона озвучу, конечно же, 25-25-01-01. 25-25-01-01.
0: В эфире программа поздравлений.

Ровно 18 часов на студийных. Друзья мои, чем чаще вы звоните и пишете нам, чем чаще содрогаете этот мир своими позитивными вибрациями, тем лучше, краше и ярче, мне кажется, погода за окном становится. Солнце светит ярко, дождя как будто бы и не было. Выходные в государстве. И наше с вами время до 21 часа. Все условия, я считаю, созданы для того, чтобы насладиться выходными, замедлиться, расслабиться, если вам этого так не хватало, или наоборот, подвигаться, и такие порывы я прослеживаю в следующем СМС. Ну а пока всем снова привет, у микрофона Юлия Сергачева. Всем привет и распростертые мои персональные объятия. 654-25-00. Только лишь напомню, что вы можете дозваниваться все еще по этому номеру телефона. И также смс-ки принимаются на номер 20-20-10-16. Ну а мы продолжим с музыкального желания. Добрый вечерок, а не потанцевать ли нам? Это то, о чем я и говорила. Мы хотели бы с Мелиссой и Степаном зажечь, и они так просят любимую их песню Олега Кензова «Обстановку по кайфу». И кто же я такая, чтобы этот кайф, собственно говоря, и нарушить, коль уж такая обстановка, суббота и все к этому располагает. Давайте послушаем. Все, кто прямо сейчас звонит или пишет, обязательно приму и звонки, и отвечу на сообщения, но напомню, что еще и на нашем сайте пишите alisaplus.lv.

0: направлений.
1: Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу, я

Обстановка пока.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Ну что ж, и в этом часе с нами компания Matic.lv. Если в ваших планах теплица, и вы хотите теплицу, которая прослужит вам долгие годы, тогда вам стоит познакомиться с предложениями Matic.lv. На сайте не только лишь теплицы имеются, а теплицы прочные из оцинкованной трубы, разные размеры, разные формы, качество, качественные поликарбонаты. Можно все подобрать именно под ваши запросы, под ваши потребности и по вашему кошельку. Установка занимает 3 дня, что касается теплицы. Можно установить также самостоятельно. В Matic.lv доступны беседки для отдыха, также доступны навесы. Главное, загляните, посмотрите, что вас интересует, или задавайте свои вопросы прямо по телефону и заказывайте. 252-50-101 контактный номер телефона. 252-50-101.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Юльчик, привет! А мы сегодня, знаете, чем занимаемся? Вот сейчас мы узнаем, конечно. Мы с Бронечкой были в бане, только вышли, пишет Геннадий. Конечно, кто же еще мог об этом написать? Геннадий, с легким паром, это во-первых, но это еще не все. Во-вторых, любимой родной девочке Бронечке передайте, пожалуйста, привет. Ну и в-третьих, привет будет подкреплен песней Сергея Славянского «Жена». Такое название. Бронечка, вам повезло со спутником жизни. Я думаю, что это все взаимно.

0: эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Я хотел бы извиниться сегодня. Извиняюсь перед Олесей. Я очень сильно виноват перед ней. И хочу резюмировать все вышесказанное, сказать, что очень сильно люблю ее. Поставьте, пожалуйста, песню «Васильки». Спасибо большое. Олеся, если вы нас слышите, мне кажется, что ваш любимый человек, который не представился, но он 100% осознал, раскаялся, а вот пишет, переживает, что даже забыл имя свое сказать. Может, все-таки дадим ему шанс, вы дадите шанс. Идеальных людей-то не бывает, их нужно еще и поискать. А люди, которые умеют признавать свои ошибки, мне кажется, встречаются очень редко. И в вашем случае это 100% любовь. Именно она и подталкивает сделать шаг навстречу друг другу. Олеся, мы очень будем ждать вашего решения или хотя бы какой-то намек, что ситуация все-таки разрешилась. Друзья, а я напомню, что ваши сообщения принимаются в WhatsApp, в Viber, в этих мессенджерах пишите на номер 20 20 10 16, и в обычных сообщениях также принимаются все ваши добрые приветы, поводы и песни, которые хотелось бы послушать.

0: поздравлений.
1: И вновь предусмотрена пауза для информации. Matic.lv с нами. И в этом часть компания, которая помогает создавать уют и комфорт на вашем участке. Современные теплицы из прочной оцинкованной трубы, большой выбор моделей поликарбоната, профессиональная установка и всего лишь за 3 дня. Если же хотите установить теплицу сами, никаких проблем в этом нет. Доступна покупка и без монтажа. А еще в Matic.lv можно заказать надежные навесы, красивые беседки. Выбор большой, просто огромный. Заходите на сайт, смотрите, выбирайте. И, кстати говоря, что касается навесов, то мне кажется, вот если какой-то дождь или град, или любая непогода, даже в зимнее время, то навес очень даже пригодится, и ваш автомобиль останется целым и невредимым. Заходите на сайт matic.lv. Большой ассортимент. Телефон для связи и для ваших заказов 25 25 0101. 25 25 0101.
0: Программа поздравлений.
2: Послушай, что если счастье — это там, где ты и я. Живем себе, не горюем. Может, вот он какой, настоящий дом.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Раиса Богданова, хороших всем выходных пожелая, передает привет своей подруге Тоне Сельченковой. Традиционно, эта традиция добрая не нарушается никогда. Тонечка, вам в пожеланиях было оставлено наставление скорейшего выздоровления. Главное в этом деле, мне кажется, это режим. Но если хочется немножечко потанцевать, мне кажется, может быть и рановато, но спеть возможно. Тоня, хорошего вам настроения. Пусть душа всегда поет. Поправляйтесь.

0: В эфире программа поздравлений.
1: У каждого из наших слушателей сегодня разный досуг. Если никакого праздника не празднуется, то кто-то все равно на шашлыках, и погода не помеха, к тому же распогодилась в городе любимом. Кто-то из баньки вышел, и все, у кого щеки налились бодрым, банным, таким румянцем, сразу по вам видно, что люди недавно вышли из парилки. Товарищи, парящиеся с легким паром вас. Все, кто об этом времяпрепровождении написал, Алиса Плюс, здравствуйте, передаю привет Гриньке. Гриньке от подружки. А он, кстати говоря, тоже недавно прислал сообщение. Мы еще к нему доберемся. Желаю хорошо провести эту субботу, сходить в баню и быть всегда на позитиве. Вот у Гриньки с этим, мне кажется, никогда проблем не бывает. Еще и прямо сейчас позитива к вашему настроению, Гринька, мы добавили. Подруга, не знаю, как ее зовут, это пока в секрете все остается. Алиса Плюс, здравствуйте. А мы сегодня на даче. Добрый вечер. Хочу передать привет мужу Евгению. Это Евгений от Валентины. Мы уверены, что ответный привет 100% долетит. Вы, как всегда, на даче отдыхаете. И это самое... Самая классная традиция, не изменяйте ей.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Компания matic.lv с нами сегодня. Matic.lv – это теплицы, напомню, которые прослужат вам долгие годы и подарят богатый урожай. И это не только теплицы, это беседки, навесы для вашего участка и многое другое. Обязательно загляните на сайт, ознакомьтесь с ассортиментом, там все в более подробном варианте описано. А что касается теплиц, то, мне кажется, самое время, самый сезон теплицы современные из оцинкованной трубы с выбором толщины и плотности поликарбоната под любой бюджет и ваши потребности. Установка всего лишь за 3 дня. Кроме того, можно заказать, как я уже и говорила, уютные беседки, выбор большой и также навесы для вашего автомобиля. Обязательно загляните на сайт, напомню еще раз, matic.lv, или звоните по телефону, задавайте ваши вопросы. 25 25 0101, 25 25 01 01.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс, лучшие друзья, мы хотели бы поздравить нашего друга, нашего хорошего товарища Диму Гурковского с его праздником, с днем рождения. Пожелали, Дима, вам всего самого-самого наилучшего. Мы, конечно же, присоединившись, помимо музыкального подарка, в пожеланиях оставим для вас, чтобы вы были всегда уверены в себе и в своих силах. Удачи вам во всем, во всех делах, достатка на все желаемое и настоящего мужского счастья. С днем рождения!

0: эфире программа поздравлений.
1: 654-25-00 номер принимает ваши звонки до 9 вечера. Поэтому, если вдруг прямо сейчас у вас нет возможности дозвониться к нам в студию, вы можете это сделать, как только освободитесь, как только появится возможность. Или обязательно сообщайте обо всем хорошем, что сегодня с вами, с вашими близкими, друзьями, коллегами, знакомыми происходит в СМС 2020-1016 или просто напишите «Хочу» определенную песню. Если вдруг забыли какую, то я здесь для того, чтобы вам помочь отыскать именно ее. И если в базе у нас она окажется, то обязательно прозвучит на волнах 101.6 FM. Юлечка, привет! Хорошего вечера всем! Настроение прекрасного! И на завтра солнышко всем нам пожелаю. Рита Елгова на связи. Рита, и в Елгове пусть завтра ярко светит солнце. Солнце нам и в Даугавпилсе завтра пригодится, чтобы не дождинки, которые пообещали синоптики на завтра. Пусть все будет ярко и жарко. Алиса Плюс, привет. А можно ли послушать песню? Пожалуйста, передайте привет всему удачному поселку Мэш-Темс. Привет также Алексею и Патрику летит. И хотели бы попросить у вас необычную музыкальную просьбу. Так, просьба музыкальная оставлена в исполнении Шуфутинского Михаила. Пусть прозвучит 3 сентября. И, конечно, 3 еще не скоро. Сентября. Песня о любви. И никакой привязки к датам быть не может, если чего-то хочется послушать. Лето, зима, весна, неважно. Все, давайте послушаем.
2: Все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
3: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

0: цель.
1: Ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

Во-первых, ты растопила сердце мне, как Герда. Нас двое, и в два счета пролетело лето. Третий звонок, шестой гудок, опять без ответа. То, что мы делали во тьме, восьмое чудо.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Saules enerģija Latvijā vairs nav nākotnes ideja, tā jau strādā šodien. Latvijā jau ir uzstādīta apmēram 1300 megavati saules parku jaudas, un vēl vairāk nekā 22 tūkstoši mājsaimniecību jau izvēlējušās savus saules paneļus. Tas nozīmē vienu, tas vairs nav risinājums tikai dažiem. Tas kļūst par normālu izvēli tiem, kas grib vairāk stabilitātes un mazāk atkarības. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
2: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
7: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
0: Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.
8: А вот и сообщение от Гриньки. Алиса Плюс, здравствуйте. Я хотела бы обратиться к дорогим жителям Гривы. Мы поздравляем с этим прекрасным днем и погодой. Да ладно, шутка, какая погода? Вон небо опять нахмурилось, и, возможно, скоро придется под крышу дома вновь сворачивать и переносить свои шашлыки, чтобы не намокли. А еще передайте привет, пожалуйста, Ивановым и скажите, что мы очень сильно соскучились. Мне кажется, Гринька, что Ивановы — это ваши соседи, которые где-то неподалеку от вас находятся. Поэтому, мне кажется, отличный повод зайти в гости, если Ивановы, конечно, на связи на волне 101.6 FM и услышали. Есть еще один привет, звонила Галина, и она передает привет Раисе Богдановой. Раинка, это впервые, кстати говоря. Ваша соседка, ваша подруга, ваша знакомая, которая, кстати, еще приветов вам не передавала, но она сказала спасибо большое и попросила вам это доставить с помощью наших радиоволн. Спасибо за то, что вы заботитесь всегда о всех. Поднимаете настроение, заказываете песни, никогда не забываете и подбадриваете. Вот так вот. А музыкальный подарок, который Гринька выбрал, чуть не забыла сказать, Анжелика Варум «Городок». Прямо сейчас послушаем.

0: программа поздравлений.
1: А с нами сегодня, напомню, компания Matic.lv. И за качественными теплицами, от которых ваш урожай заколосится, вам точно стоит заглянуть именно на их сайт. Matic.lv предлагает прочные конструкции из современных материалов. Выбор большой, выбор размеров также большой, профессиональная установка. Теплицу установят за 3 дня, и при желании можно просто приобрести конструкцию без монтажа и установить самому. Также на Matic LV практичные беседки, выбор большой, навесы, которые станут хорошим дополнением вашего участка. Телефон для справок, для вопросов, для заявок 25-25-01-01, 25-25-01-01.
0: В эфире программа поздравлений.
1: А вот и музыкальный привет. Алиса Плюс, здравствуйте. Пожелайте всего наилучшего Андрею Козловскому. Андрей, самых добрых выходных. Рената Осевицка пожелала вам. И с песней мы сегодня даже не мудрили, сразу определились. Ирина Аллегрова для вас в эфире.

0: поздравлений.
1: Ровно 19 часов на часах студийных. Погода как настроение ребенка. Именно такую аналогию всегда я привожу. Слишком уж сегодня переменчиво. Небо вновь в тучах, но это никакая не помеха, чтобы продолжать отдыхать и радоваться, если сегодня какой-то приятный повод вас настиг. Как и положено, вечером субботы. Всех приветствую вновь. На волнах радио «Алиса Плюс». Половина программы поздравлений пролетела, впереди еще целых 2 часа. И продолжим мы с поздравления, которое Денису адресовано. Но прежде напомню, что возможность дозвониться у вас по-прежнему есть. 654-25-00. Также, если присылаете смс-сообщение, то направляйте его на номер 2020-1016. Другого номера быть не может. Пишите в Вайбере, в WhatsApp, и все сообщения я вижу. Это 100%. Только взываю к терпению, потому как наплыв большой. И буду ждать в числе поздравляющих и вашей теплой весточки. Алиса Плюс, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Что я вам хочу сказать? Денис, давайте-ка мы продолжим с вашего праздника, который вчера был. Мы вас поздравляли весь вечер. Надеемся, что вы после празднования сегодня бодрячком. Так вот, примите же вновь пожелания. Сегодня они также поступают. С днем рождения, с прошедшим. Поздравляет вас Анита. Желает крепкого здоровья. Самое главное, чтобы друзья всегда рядышком были и поддерживали вас. Чтобы были доброжелательные все вокруг и чтобы все ваши желания сбывались. Анита заказала для вас песню в исполнении «Отпетых мошенников». Девушки бывают разные. Черные, белые, красные. Слушайте, я не буду петь, я просто дам возможность насладиться каждому. С днем рождения, с прошедшим!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Юльчик, привет! Добрый вечер, Кристина. Это сообщение от вас прислано. Передайте, пожалуйста, доброго вечера в пожеланиях и привет Владимиру и Толику. Очень хотелось бы им пожелать классной рыбалки, но они не сегодня, конечно, туда направятся, а вот завтра. Пусть все пройдет на ура. Кристиночка, песню, которую вы выбрали, Трофима, у нас, естественно, есть, даже могли не задавать этот вопрос. Песня будет, а вам, Володя, и вам, Анатолий, мы пожелаем ни хвоста, ни чешуи, и, конечно, хорошего улова и настроения. Это самое-самое главное. Есть еще один привет, прежде чем песня Трофима зазвучит. Алиса Плюс, добрый вечер. Мы сейчас на даче. Супруге хочу отправить, пишет Евгений, пламенный ответный привет. А мы коптим леща. И вот самое сердце, как всегда, Евгений, вы попали. Но это же издевательство. Коптите сразу побольше. Мы же тоже хотим и проголодались.
2: Но под

0: и рыбалки, чтоб не чудились русалки. Никогда не пейте водку.
1: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
2: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
3: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста» в ассортименте. Хит продаж – запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
4: Только до конца этой недели в Гентарум Эболос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebolos.lv.
5: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: В самом центре Даугавпилса создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
7: 22 30 72 16.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
1: В эфире программа поздравлений.
9: Здравствуйте, Алиса Плюс. Я хочу передать привет, пишет Лиза. Привет в баньку семье Богдановым. Сейчас мы пожарили шашлыки, и по плану у нас баня. Хорошего пара, конечно, вам пожелаем. Настроение замечательного, Лиза. Я надеюсь, что вы все-таки успели от дождя спасти свои шашлыки, потому как снова льет в Даугавпилсе дождь родимый. Но, может быть, вы пишете откуда-то издалека, из другого города, из другой волости. Этого нам не дано пока понять. Но в любом случае, всего вам хорошего.
10: Упадет тень, и садов тишь проберет дрожь.

чай. Нет, зацветет сад, загудит шмель, зазвенит ввысь.

0: В эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения поздравляю своего любимого внука. Ему сегодня 21 год. Максим Губогло, если вы слышите, бабушка Нина передает вам привет и поздравляет. В пожеланиях написали, что здоровье передайте, пожалуйста, Алиса, плюс удачи, чтобы он обязательно, наш самый-самый любимый мальчик, нашел себя в жизни, чтобы все у него сложилось хорошо и было на ура. Максим, все будет здорово, главное, двигайтесь вперед, стремитесь, и пусть это стремление и движение будет уверенным, пусть дело всей жизни вас найдет, и будет в жизни любовь. С праздником!

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Сообщение сейчас в WhatsApp от Виктории поступило, и в нем просьба, просто просьба послушать песню. Алиса Плюс, здравствуйте, слышала, кажется, в обеденной программе поздравлений в будний день. У Тани была песня такая «Я женщина», но не помню, кто поет. Ирина Аллегрова поет эту песню. Виктория, обязательно послушаем, и я, пользуясь случаем, напомню, что чуть больше, чем полтора часа у нас есть, 1.5 часа и 3 минуты, поэтому, если у вас какая-то просьба музыкальная созрела, вы долго не держите ее в себе, можете написать об этом желании музыкальном 20-20-10-16 или сразу звоните, это еще лучше. 654-25-00.

Я женщина. И значит, я актриса. Во мне 100 лиц и 1000 ролей. Я женщина. И значит, я царица, возлюбленная всех земных царей. Я женщина, я иногда рабыня, познавшая соленый вкус обид. Я женщина, я иногда пустыня, которая

копья сгоряча. Я женщина, я слабая до боли. Я женщина, и значит, я судьба. Я женщина, я просто вспышка страсти.

0: Я женщина. Я избранная Богом, хотя уже наказанная им.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
2: Алиса Плюс, вечер добрый, это Алексей. Я хотел бы жене любимой Аллочки передать привет в этот пасмурный вечер. Аллочка, ловите, привет к вам полетел. Алексей любит вас, и пусть этот привет, музыкальный в том числе, заставит вас сиять даже сквозь тучи. Хорошего вечера.
3: Плюс.

0: Программа поздравлений.
1: Следующий привет, он тоже традиционный. Из Риги его присылают нам ребята, большая компания, компания друзей, Тонечка, ваших. И они вас, как всегда, не просто вот банально с выходными поздравляют, а еще и календарь свой достав, обнаружили, что сегодня в этом календаре необычном оказывается день танцев с привидениями. Я не знаю, как там танцевать с призраками, но, Тонечка, я скажу, что вот встретиться, к примеру, в столице с друзьями можно, да? Можно сплясать, можно все, что хочешь делать, все, что душа ваша скажет. Тем более выходные и время позволяет. И для вас музыкально журавли мы подбодрим этот вечер. Алиса Плюс, передайте нашей Тонечке ту самую песню о журавлях летящих. Я так понимаю, это Стас Михайлов. Если вдруг мы угадали, потому как ваши друзья на мой вопрос пока еще не успели ответить, наслаждайтесь.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016.
1: СМС WhatsApp Viber. Если хочешь танцевать,

0: эфире программа поздравлений.
1: Не просто прямо сейчас прилетело желание послушать песню «Дарите женщинам цветы», а подарить ее конкретно. Алиса Плюс, здравствуйте, у моей подружки Инессы сегодня праздник, день рождения, совсем уже стала взрослая. Но о цифрах мы не будем говорить, а просто поздравим и в этот праздник чудесный пожелаем, чтобы он был наполнен сиянием искренней ее улыбки, теплом нежных пожеланий и букетами любимых цветов. И пусть все заветные желания обязательно воплотятся в этот радостный день. Инесса, мы вас поздравляем, пусть не только сегодня воплощаются, а на протяжении всего года.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Дарите женщинам цветы. Нет, эта песня не будет во второй раз звучать. Но это хороший, кстати, лайфхак, если вдруг вы не успели цветы сегодня подарить своей любимой женщине, второй половине. Можно это дело отложить на завтра, а сегодня в программе поздравлений в песне букет преподнести таким образом без повода. Пишите для этого. Приятно удивляйте друг друга и удивляйтесь. 20-20-10-16. Номер сообщения, принимающий в Вайбере, в WhatsApp, или же звоните 654-2530, или пишите на нашем сайте, заполняйте, оставляйте поздравления alisaplus.lv. А следующий привет я подхвачу, вернее, это просто желание всем нам хорошенько отдохнуть. И этот посыл, исходящий от Инны, еще из песни «Императрица». В исполнении Люсь Чеботиной Инна прозвучит для вас. Хорошего и вам настроения в эти выходные.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Любимая радиостанция «Вечер добрый», и сегодня я пишу к вам с желанием, которое попрошу вас донести в эфир. Мои попытки вчера оказались тщетны, поэтому удачу сегодня попробую испытать. Мужчина, которому 41 год, он из Даугавпилса, познакомится с женщиной также из нашего города, желательно. В планах серьезные отношения. Номер телефона 28-444-578. 28-444-578. Ну а все ваши добрые слова, которые доходят, долетели или будут прилетать в следующем часе, вот мы в следующий как раз их и заберем с собой. 20-20-10-16. Пишите.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: друзья.
1: Добрый вечер, Даугавпилс вновь и все города и страны, которые с нами на одной волне 101.6 FM. Как вы понимаете, программа поздравлений, программа улыбок и всего самого доброго, она продолжается и продлится это субботнее действо музыкально-поздравительное, как всегда, до 9 часов вечера. Если вы еще не успели поздравить, но дела уже все-таки в стороне, они могут подождать. А какие могут быть дела в субботу? Но если вдруг и возможность дозвониться появилась, я напомню наши контакты. Номер для звонков 654-25-00. А если вдруг вы в стеснениях, в смятении или в волнении, вы можете написать 20-20-10-16, какая песня прозвучит прямо сейчас, а может быть не прямо сейчас, а до 9 вечера. Главное, пишите в Вайбере, в Ватсапе номер 20-20-10-16. А прямо сейчас есть поздравление. Алиса Плюс, здравствуйте. Хотелось бы любимого брата Яниса, любимого Янку с днем рождения поздравить. Ирина поздравляет Янис вас и от всей души пожелала, чтобы всегда рядышком были все живы-здоровы и чтобы всегда ваши близкие приходили, как сегодня, за большой праздничный стол. Янис, мы вас поздравляем с днем рождения. И что самого главного пожелать? Мне кажется, здоровье лишним не будет никогда, правда же? Поздравляем, желаем вам сил, бодрости, достатка и еще много лет активной, интересной, счастливой жизни. С праздником!

0: эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения будем поздравлять Ирину Рачицкую. Ирина, ваша подруга написала, Наталья, друзья присоединяются, и от всех от нас в пожеланиях всего самого-самого наилучшего. Хотелось бы в этот праздник по случаю дня рождения нашей Ирочки потанцевать под песню, которую две Маши поют. Босая. Ирочка, песня будет. Мы вас поздравляем с днем рождения, Ирина. Пусть у вас будет в жизни не все, как у всех, как всегда. Чтобы с огоньком, чтобы смеялась до слез, плакалась от радости. Не теряйте свою искру в глазах. И украшайте красотою своей и улыбками этот мир. Пусть все сбудется. С праздником!

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, привет! Всем хорошей субботы, несмотря на погоду. Мы хотели бы поздравить друзья и близкие с днем рождения Иришку. Ага, вот и снова будем Ирину поздравлять. Но, кстати говоря, я не знаю, здесь прилетело сообщение без фамилии, может быть, даже Ирину и Нерочицкую. Ирочка, принимайте пожелания в любом случае. С наилучшими поздравлениями для вас от близких и от друзей. Попросили песню в исполнении Чепика и Холы. «Не люби меня». Праздник продолжается. Пусть всегда на вашей улице будет праздник. С днем рождения! Сияйте счастьем! Вот таким будет для вас наше пожелание.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Романтика в эфире продолжается, и я имею в виду песню, которую выбрал Александр Сергея Куренкова «У тебя в глазах». Юленька, добрый вечер. Можно ли поставить для моей любимой жены Аллы песню, ту самую, которую прямо сейчас я и озвучила? Александр написал это сообщение. Конечно, можно, Аллочка. Я точно знаю, кстати, что эта песня ваша любимая. Когда-то уже ваш муж заказал ее, и, если честно, безо всяких преувеличений, она тоже в моем плейлисте плотно засела и закрепилась на самом верху. Алла, приятного вам прослушивания и теплого майского вечера.

0: Программа поздравлений.
1: «Если этой ночью рядом ты» — именно так закончилась песня Куренкова. Вы знаете, Александр, не только рядом с вами Алла сейчас, но она и с нами, практически рядом, на связи. А можно ли мужу ответку зарядить? Конечно, можно, Аллочка. Группа «Кино», звезда по имени Солнце. Александр, ловите.

0: эфире программа поздравлений.
1: Геннадий сообщение прислал из Резекне, пишет он и говорит: Юль, привет, я не писал так давно, потому что приболел. Геннадий, а когда вы успели, во-первых, приболеть, а во-вторых, почему вы не писали так давно, если мы вас слышали все вчера, вы звонили, кажется, да, и рассказывали, как скорее хотели бы вернуться в наш прекрасный город Даугавпилс, и на День города вы все-таки сюда приедете и хотели бы заранее послушать песни, которые будут звучать на этом празднике. Любимая вашей группа «Аевропа» в Риге, девчонки, пожалуйста, поставьте, очень прошу. Геннадий, да пожалуйста, главное не расхворайтесь там, поправляйтесь поскорее.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В Риге девчонки, а у нас в Даугавпилсе в микрорайоне Грива шашлыки вовсю, несмотря на непогоду. Дорогая радиоалисовская компания, приветики, мы встретились. А все-таки, Гринка, получается, наше приглашение сработало, да? Мы вместе, мы на Гриве, Ивановы и Маргевичи, а дети счастливы, а мы еще больше. И что еще для счастья нужно? Счастье есть! Вот такой был музыкальный посыл, песня уже в эфире, Гринка. Отдохните как следует и за нас.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Мы сегодня поздравляли с днем рождения нашу Ирочку, Ирину Рачицкую. Это от подруги Натальи, от друзей прилетало сообщение. Но мы хотели бы поздравить не только Ирину, еще и Наталью, да? Мы хотели бы поздравить с праздником всех, кто сегодня родился. С днем рождения всех майских девочек и пожелать океан счастья. Ну и, конечно, цветение, поскольку весна — такое время года подходящее. Песню выбрали вы не развесело праздничную песню, песню такую, даже под которую можно и взгрустнуть. Послушаю вместе с вами Интерс Бусулис «Я тебя рисую». Девочки, с праздником вас!

Ну что ж, в завершении нашего вечера прозвучит еще одна песня «Зеленоглазое такси». Я не забыла, и в Мэш ЦМС эту песню будут слушать с повышенной громкостью. А на сегодня я, Юлия Сергачева, скажу вам до новых встреч в эфире «Радио Алиса Плюс». Спасибо и за этот вечер. До скорого, услышимся, теплых майских выходных. Пока!

0: 96FM.
1: Pareizs laiks 9 vakarā. Yeah.

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

time, weather, and...

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Европа Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.
2: Дай мне мгновение только для меня, излечи душу. Дай мне обратный билет, если тебе на земле.

Если солнце веселое будет ярким лучом, если музыка новая просто так ни о чем, если кофе получится, как в Милане в кафе, где от случая к случаю мы бываем во сне, значит, это весна.

и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья —

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.